0: That man?
1: Словно пьяный Эйнштейн, словно обкуренный Тесла, я свалился, Мара Поенко кресла. Дядя Тупаса, мы surrender, чучебняса, это тебе. Словно пьяный Эйнштейн, условно пьяный Эйнштейн, словно пьяный Тесла, я свалился снова в Боинга кресла.